0: шат не тарате пушерда их марукара. Махшар не пучиган шмар патраная.
1: Ва, ва,
0: оту.
2: Вата?
0: Чикене.
2: Чикене.
0: Ва шмар патраная бити карта марукара. Гостяу апахали ва тите хмае.
2: Але апа.
0: Ва, але. Ва шмар патраная. Ва, ай ай.
2: Ана кабе бинатиня асте.
0: Ва. Тоба.
2: Стабил, вот стабил.
0: Эпат и лемпанг на ваш мар бадрана я пайган мунг де батуран.
2: Парас на дорогу.
0: Я чикене. Дикирама пухаула карик на пикалу налу.
2: Парас.
0: Тапин кенинган гэс эу, вэк вас. Ясмар мамалихан парантос ngajang elek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung kuayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Cangkok.
1: Wah.
0: Geus beunang.